0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как все есть.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Бернард Шоу.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Парадокс интернета. Он соединяет людей, находящихся далеко, но разъединяет с теми, кто находится рядом.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не договаривая, мы даем повод додумать.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.
5: Белое радио 96.6.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
5: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. Восточная мудрость.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.
5: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей. Восточная мудрость.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
5: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Любовь расцветает лишь после того, как исчезают сравнения. Восточная мудрость.
2: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив. Группа «Мона Лиза».

0: Белое радио.
1: Обратная сторона.
2: Ошибочно считается, что песня «Only You», написанная Баком Рэмом и Энди Рэндом, исполняется Элвисом. Но больше всего обескураживает тот факт, что если спросить человека, что он знает из репертуара Элвиса, то в 90% случаев человек назовет только одну песню, и это песня «Only You». Однако Элвис никогда не делал студийной записи.

Есть слухи, что он исполнял эту песню на 3-4 концертах в 1955 году, но записи этих концертов не существует. Путаница с «Only You» возникла из-за того, что какой-то умник написал имя Элвиса напротив «Only You» на некоторых сборниках, выпущенных в СНГ. Наиболее известная версия этой песни в исполнении группы The Platters, запись которой была сделана в 1955 году. Сингл «Only You» The Platters был выпущен 3 июля 1955 года, став в музыкальных чартах самым успешным хитом этого года. Впоследствии песня вошла в саундтреки ко многим фильмам.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Размещение рекламы в эфире «Белого радио». Телефон в Березниках 299-660.
2: 299-660. Белая.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону. Восточная мудрость.

0: place to die. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Белое радио.
2: 96,6 FM.
1: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: Сделано в Березниках.

черт, черт, круг, все будет.

разобьюсь на осколки, и, играя лучами, буду сиять для тебя. Бесконечность любви такая.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 66 0.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего. –

0: Березники. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера по отделу продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
1: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
2: 919-464-01-41.
3: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Обратная сторона.
1: В бесконечном множестве хитов, шлягеров и давно забытых песен мы безошибочно узнаем любимых исполнителей. И про себя, и даже вслух подпеваем, зачастую даже не зная языка. А иногда и автора. Обратная сторона мировой эстрады. Песню и группу, о которой сегодня пойдет речь, смело можно отнести к категории «One Hit Made Only». То есть группа одного хита, если по-нашему, или одноразовый хит, что, правда, не совсем верно в данном случае, потому что популярность этой песни до сих пор запредельна, хоть и мало кто помнит ее исполнителей.

самом деле слово «шизгара» нет ни в названии, ни в тексте песни. «Шизгара» — это слуховой обман, искаженная строчка из текста «Шизгарит». Настоящее же название песни — «Винус». И поется в ней о всесильной власти женского начала, которая всегда получит свое. Ну, так, собственно, выражение «Шизгарит» и переводится. Если нашего человека спросить, что такое «Шизгара», он уверенно скажет, что это, ну, вот та самая песня, ну, вот эта самая, ну, вряд ли вспомнит название группы. А группа называлась «Шокинг Блю». Песня про Венеру на вершине горы голландская рок-группа «Шокинг Блю» написала в 69-м году. Это был их третий сингл, самый успешный сингл и, собственно, последний известный. Летом того же года песня угодила в голландский топ, правда, до верхушки так и не добралась. И в это же время на голландцев обращает внимание американская компания «Колосс», которая уже раскрутила песенку за пределами Голландии. И в январе 70-го года в музыкальном мире произошло поистине знаковое событие. Впервые в истории американский топ-журнал Billboard возглавил песня, написанная не в США и даже не в Британии. Хит «Винус» оказался живучим, чего нельзя сказать о группе, и продолжил свое путешествие по хит-парадам. А для самой группы, как мы уже сказали, «Шизгара» стала последним и единственным хитом с мировой популярностью. С ним голландцы объездили весь свет, посещая даже такие экзотические уголки на то время, как Япония, Индонезия, Гонконг и даже Южная Америка. «Шокинг Блю» продолжали выпускать превосходные, зачастую новаторские даже синглы, но группу угнетала ограниченность успеха одним лишь хитом. Один из лидеров группы и главный композитор Робби Ван Левен впал в депрессию, в результате чего внутри начались ссоры. В итоге из коллектива уходит один музыкант, потом второй, третий. Коллектив переживает несколько смен составов, пока из него не уходит последний фронтмен, поразительная вокалистка Маришка Пэриш. Еще несколько лет название группы мелькало на афишах, хоть это была уже не «Шокинг Блю», от реального состава в ней остался лишь барабанщик. А к 75-му году группа закончила свою историю окончательно. Однако на этом отнюдь не закончилась история «Шизгары». В 1986 году она пережила перерождение. Британское женское трио «Бананарама» выпустило свою диско-версию. И «Шизгара» вновь прошлась ураганом по мировым чартам. Причем танцевальный ритм и запоминающийся клип сделали эту кавер-версию даже более популярной, нежели оригинал. Ну, во всяком случае, в Советском Союзе. Ну, и времена были уже другие.

Впоследствии Венера неоднократно звучала в различных фильмах, телепрограммах и рекламе. Было выпущено еще несколько кавер-версий песни, в исполнении которых отметились Дженнифер Лопес, Зукеро и Station 45. Отечественная эстрада была особенно богата на перепевки. Шизгару пробовали «Доктор Ватсон», «Монгол Шуудан», группа «Мечтать», группа «Ранетки», «Веселые картинки» и многие другие исполнители. Песня прочно сидит в репертуарах многочисленных кавер-групп по всему миру, но такого качества и такого триумфа, как в исполнении голландцев, Венера больше не переживала. Как писал американский музыкальный журнал Cashbox в марте 70-го года, богиня любви Венера имела выдающуюся красоту, но, пожалуй, никогда не была так популярна, как в последние месяцы, благодаря миллионному бестселлеру «Shocking Blue».

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Лао Цзы.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.
5: No guarantees, maybe that's what I need. I won't wait by the window, ask where you've been, no, no. But when you leave, I hope that you think of me.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
4: 299-660.
1: Музыка без слов.
2: Просто музыка.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастье – это когда ты нашел того, кто искал тебя.

0: Коллекция редкостей.
1: Отечественный эксклюзив.
0: Группа «Тату-Ин».

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 66 0.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не важно, откуда вы пришли, важно, куда вы идете. Брайан Трейси.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
5: 29-29-99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: the time comes.
1: Светлые мысли на каждый день.
2: Там, где все горбаты, стройность становится уродством. Анаре де Бальзак.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: машине или в офисе. Белое радио. Обратная сторона.
1: Большинство отечественных любителей музыки впервые услышали песню «Girl, You'll Be a Woman Soon» в картине Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Меломаны, не поленившиеся заглянуть в список исполнителей, узнали о группе «Urge Overkill». А самые дотошные выяснили, что написал и впервые исполнил ее Нил Даймонд. Хитом она стала еще в далеком 1967 году. Позже, конечно же, песню забыли. Если бы не чикагские рокеры из группы «Urge Overkill», то, возможно, мы бы о ней не вспомнили. Кавер на нее группа записала в 1992 году, но прозябать бы ему в забвении, если бы пластинка случайно не попалась в голландском музыкальном магазине Квентина Тарантино. Запись так понравилась режиссеру, что он обязательно решил ее включить в фильм «Pulp Fiction». Сам же Нил Даймонд сначала не давал разрешения на использование песни в «Криминальном чтиве», потому что ему не понравился жестокий сценарий. Но потом, однако, смягчился.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение оставить все по-старому.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прям в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет утянуть тебя вниз. Джордж Клуни.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Обратная сторона.
1: С этой песни в конце 80-х началась певческая карьера Кайли Миног, звезды австралийской мыльной оперы «Соседи». Авторами композиции являются американцы Джерри Гоффин и Кэрол Кинг, подарившие ее няне своих детей Еве Бойд, более известной как «Литл Ив». Записанная ею песня вышла в 1962 году и с лету возглавила хит-парад «Билборд». В 1974 году «Гранд Фанк», перепев «Локомоушен», повторили успех с первым местом. А вот Кайли Миног в 1988 выше третьего не поднялась. Новая версия в исполнении Кайли значительно отличалась от первоначальной. Это был откровенный диско-номер. К слову, вариант «Литл Ив» удостоился включения в список 500 лучших песен всех времен журнала «Роллинг Стоун». А вот гораздо более известная переработка Кайли Миног туда не попала.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660. It's more cheaper and moves maneuver. And we are together in unity into the furnace.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если у тебя нет врагов, значит, у тебя нет характера.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте и у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нет никаких ключей от счастья. Двери всегда открыты. Мать Тереза.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
3: 299 660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
2: 299-660.
1: Белое радио. Замедляемся.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства. Другие притягивают, невзирая на все их недостатки. Франсуа де Ларошфуко.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Обратная сторона.
1: В 1970 году композиция «The Man Who Sold the World» была заглавным треком одноименного альбома Дэвида Боуи. Но все забыли об авторстве Боуи в 93-м, когда лидер группы «Нирвана» Курт Кобейн исполнил ее на концерте в Нью-Йорке. Песня, перепета Куртом и компанией, получилась настолько энергичной, что сам Дэвид признал ее превосходство. Она довольно органично вписалась в нирвановское творчество. Группа постоянно исполняла песню на выступлениях, вплоть до гибели своего лидера Курта Кобейна в 1994 году. Боуи же вовсе не был против каверов и даже спродюсировал версию певицы Лулу в 1974 году. Но случай с Кобейном был уж чересчур. С тех пор на каждом своем выступлении Дэвид Боуи слышал одни и те же слова: «Круто, что ты поешь песню Нирваны».

0: Обратная сторона.
1: Реклама.
2: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
1: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.
5: Музыка без слов.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку. Восточная мудрость.

этом мире хватит любви на всех, и каждого героя обязательно ждет успех. И не надо бояться, что они нас услышат. Небо — это самая крутая крыша. Пусть они убирают свои грязные лапы. Бог — это не символ, это наш папа. Так что поднимите руки вверх, сестры и братья! С нас хватит! Мы будем

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину. Восточная мудрость.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 66 0.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Добрый вечер. Сегодня вам на ночь расскажу старую эфиопскую сказку о дружбе, добросердечии и невозможности совладать со своей сущностью. Устраивайтесь поудобнее. Однажды 7 львов и один бык решили дружить. Сначала львы устроили пир и пригласили своего нового друга. Львы приготовили целую гору свежего мяса, ели сами и угощали быка. Бык старался не показать вида, что еда ему не по вкусу. Мясо он не ел, говорил, что не голоден, но все время благодарил львов за гостеприимство. «Хозяева не должны чувствовать себя неловко», — думал бык. Потом настал его черед устраивать пир. 7 львов пришли в назначенный день к быку и увидели огромную копну свежей травы. Львы были очень удивлены. «Как? У тебя нет мяса? Уж не думаешь ли ты угощать нас этой травой?» Бык робко сказал. «Попробуйте, почтенные гости. По-моему, эта трава гораздо вкуснее, чем мясо. Угощайтесь, пожалуйста». «Мы не заставляли тебя есть мясо», — ответили львы. «Мы не говорили тебе «ешь». Ты сам постоянно благодарил нас и говорил, что тебе понравился пир. А теперь ты хочешь заставить нас есть эту траву. Если уж ты решил устраивать праздник и звать гостей, надо было позаботиться об угощении. А какой же львиный стол без мяса?» «Но мне даже негде взять его», — попробовал оправдаться бык. И тогда львы сказали: «Это неслыханная дерзость позвать нас в гости и морить голодом. О какой дружбе можно говорить, если ты даже накормить нас не можешь? Нам говорили, что нет никого добросердечнее быка, и мы верили тому, что о тебе говорят. Какой обман! О боги!» На этих словах львы закатили глаза вверх, и бык увидел, как у некоторых его гостей покатились слезы. «Я накормлю вас, мои друзья», — не колеблясь ответил бык. «Я страшно провинился перед вами, когда чуть было не оставил лучших моих товарищей голодом на пиру. Простите меня, и в знак моей признательности съешьте мою ногу». «Ногу?» — простонали львы. «Какой ужас! Ты останешься без ноги, будешь хромать всю свою жизнь, не сможешь прокормить себя и свою семью, а мы не насытимся ногой, а лишь подстегнем это страшное чувство голода». «Вы правы», — твердо сказал бык. «Я не имею права жалеть себя, оставляя в беде настоящих друзей. Поэтому умоляю вас, уважаемые гости, съешьте меня целиком. Надеюсь, это насытит вас».
2: «Целиком, пожалуй, насытит», — ответили львы.
1: И ни секунды, ни медля приступили к делу. Насытившись, львы посмотрели на остатки быка и уже уходя сказали: «Какой замечательный друг у нас был! Как нам будет тебя не хватать, дорогой бык!» «Нечестно поступили львы. Их пригласили в гости, а они съели хозяина, скажете вы, и окажетесь неправы. Львы не умеют иначе. Было бы странно требовать от них поедания травы, пусть и самой свежей». Нечестно в этой истории поступил как раз бык, стараясь угодить львам. С другой стороны, нет гарантии, что бычья искренность на первом пиру дала бы ему шанс на продолжение теплых отношений. Есть союзы, в которые быку лучше не вступать, какой бы соблазнительной ни казалась дружба со львами. Не делайте эту сказку былью, пожалуйста. Спокойной ночи.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неофиша. Акция действует до 30 июня 2020.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Еврейская пословица –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

tamam.

появятся слова и сказочная музыка возникнет на глазах из огненного княжества. Исторгнутся крыла, и голос нестихающий

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Lies the taste, lay license of a girl.

The longing lets you breathe.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
5: 26630.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

understand why we find this

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Nothing. Белое радио.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
0: Белое

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
3: Всем отличного настроения. С вами Демидов Максим. И это программа о великих людях и компаниях. Каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра мы рассказываем о великих предпринимателях и их творениях. Также вы можете найти наши программы на сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об уникальных итальянских автомобилях Lamborghini. История создания автомобилей Lamborghini началась в 1963 году с простых и конкретных слов Ферруччо Lamborghini. Мы начинаем строить автомобили. Великий предприниматель родился в Италии 28 апреля в 1916 году. К тому времени, когда Ферруччо решил построить завод роскошных спортивных автомобилей, он был уже очень богатым и известным в Италии человеком. С самого детства Ферруччо вела страсть к технике и прежде всего к автомобильным двигателям. Юный изобретатель по знаку зодиака был тельцом и обладал целеустремленным и волевым характером. Сразу после окончания школы он поступил в инженерную школу в Болонье. После работал механиком в итальянской армии. После Второй мировой войны Ферруччо занялся переделыванием военной техники в гражданскую, главным образом сельскохозяйственную. И в конце 40-х годов Lamborghini сумел наладить выпуск трактора собственной конструкции. Рожденный под знаком тельца, Ферруччо Lamborghini уже тогда украшал свои машины эмблемой быка. Позднее фирма стала расти и также заниматься разработкой и производством отопительной техники и систем кондиционирования воздуха. В то время уже 50-летний Lamborghini имел в своем парке несколько спортивных автомобилей, в том числе и спорткары марки Ferrari, которые не совсем устраивали его по техническим параметрам и качеству. Ферруччо осмелился высказать Энцо Феррари претензии касательно надежности его автомобилей и указать на ряд недостатков конструкции, в ответ на что оскорбленный мэтр недовольно рекомендовал Lamborghini заниматься своим делом, а если что-то не нравится, то сделать лучше. Это ранило Ферруччо, и он решил создать автомобиль по всем параметрам, превосходящий Феррари. Несмотря на то, что к тому времени Lamborghini был успешным и уважаемым человеком, идею конструирования спортивного автомобиля, конкурирующего с Феррари, многие воспринимали как безумство и необъяснимую расточительность. Однако Ферруччо Lamborghini задумал создать лучший в мире скоростной автомобиль. Он начал работать над новым проектом в конце 1962-го, а в мае 1963-го уже основал марку автомобилей Ferruccio Lamborghini, купив большой участок земли, чтобы построить новый крупный и ультрасовременный завод. Благодаря опыту, приобретенному в других компаниях, он мог создать лучшие условия для осуществления своей цели. Очень функциональную структуру, которой в то время не было равных в своей области. Большие, хорошо освещенные цеха рядом с административным зданием позволяли руководству компании постоянно отслеживать и корректировать ситуацию на производстве. Такой подход идеально подходил для самого Lamborghini, который частенько любил засучить рукава и поработать на производстве лично, когда замечал, что что-то делается не так, как ему это виделось. Для создания двигателей, которые должны были стать лучшими в своем классе и в мире, он обратился к Джиотто Безарини, который разрабатывал несколько последних двигателей Феррари. Для создания остальных элементов автомобиля он нанял двух перспективных молодых инженеров. Первая модель Lamborghini появилась спустя лишь несколько месяцев с момента, когда Ферруччо решил построить фабрику. Это был настоящий шедевр автомобилестроения того времени – Lamborghini 350 GTV. Он представлял собой двухместное купе классической компоновки с 12-цилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 347 лошадиных сил. Максимальная скорость суперкара составляла 280 км в час, причем для разгона до 100 км требовалось чуть более 6 секунд. На новые автомобили перекочевала используемая на тракторах эмблема с быком. Сегодня сложно сказать, был ли Lamborghini ярым поклонником корриды или нет, но так или иначе, большинство автомобилей Lamborghini носят имена из мира корриды. Итак, в 1965-м свет увидела среднемоторная Lamborghini Miura, отнявшая пальму первенства по популярности у Ferrari. Конструкция нового гоночного автомобиля, названного в честь породы свирепых быков, разрабатывалась инженерами компании втайне от Lamborghini. Дело в том, что в свое время Ферруччо потерпел фиаско в автогонках, из-за чего крайне негативно относился к вопросу создания гоночного болида. Тем не менее, когда автомобиль был готов в чертежах, разработки были показаны Lamborghini, который в восхищении дал добро проекту. 1967 год был для Lamborghini одним из наиболее успешных, и компания с оптимизмом смотрела в будущее. Поток заказов на новую модель давал не только неплохой заработок для компании, но и привлекал к ней интерес общественности. В этом же году Lamborghini снова шокировал публику новым автомобильным детищем – Марцел. Это было удивительное купе с задним расположением двигателя и сенсационными дверьми типа «крыло чайки». Концепция вертикального открывания дверей, появившаяся впервые на модели Марцел, в будущем постепенно станет отличительной чертой всех Lamborghini. В 1968 году на автошоу в Брюсселе был представлен Miura Roadster. Однако на эту модель Lamborghini получила сравнительно мало заказов, и как результат она оставалась в славных рядах прототипов. Более важным событием стал выпуск Islera GT. Он имел довольно высокую цену, это было элегантное купе. На очередном салоне в Женеве Lamborghini представил потрясающую модель – Espada. Она оказалась двухдверной моделью с фронтальным расположением двигателя и четырьмя очень удобными сиденьями. Эта модель ознаменовала собой наиболее успешный период компании. Затем было еще несколько успешных и не очень моделей, постепенное расширение производства и большое количество заказов. В 1971-м на Женевском автосалоне был выставлен Miura SV, однако компания не стала делать на него большой акцент, потому что все силы команды Lamborghini были брошены на создание совершенно новой, впечатляющей модели LP500, более известной как Countach. Это был поистине революционный автомобиль. Его гладкий и агрессивный передок, плоское ветровое стекло, плавно переходящее в капот с одной стороны и в крышу с другой, которая в свою очередь продолжалась над двигателем, образуя одну кривую. Однако не все было так радужно. Беспорядки профсоюзов в этот сложный период для Италии создавали сложную ситуацию для работодателей. Для Lamborghini, привыкшему к прямому, иногда даже несколько грубому контролю над заводами, эта новая ситуация была невыносимой. В 1972 году он продал свой контрольный пакет акций Жорж-Анри Россетти из Швейцарии. А в следующем году он продал оставшиеся акции своему другу Рене Лемурье. Таким образом, основатель фирмы, человек, который был ее движущей силой в течение первых 8 лет, ушел со сцены навсегда. Новые акционеры мало внимания уделяли делам Lamborghini и не вкладывали в нее дополнительные средства. В марте 1976 года Lamborghini представила посетителям Женевского автосалона очередную новинку, которую окрестили «Силуэт». Это был первый автомобиль Lamborghini со съемной крышей. Всего было выпущено 52 автомобиля этой модели. Чтобы решить финансовые проблемы, менеджмент компании Lamborghini заключил контракт с компанией BMW о доводке и производстве 400 спортивных автомобилей E26, получивших позднее известность под именем BMW M1. Под выполнение этого заказа новый собственник Lemurié получил большой заем у итальянского правительства. В то же время руководство Lamborghini договорилось о сотрудничестве с американцами, о разработке быстроходного внедорожника с двигателем Chrysler для американской армии. И в 1977 году на Женевском автосалоне Гепард вызвал настоящий ажиотаж. Первый прототип «Гепарда» был представлен для испытаний в том же году. В пустынях Саудовской Аравии, где проводились испытания автомобиля, он показал неплохие результаты, но по ряду причин так и не был принят заказчиком. Разработка и испытания модели «Гепард» съели большую часть займа. Руководство компании BMW, так и не дождавшись начала производства E26, расторгло контракт с «Ламборджини». Леймер предложил Верховному суду Италии передать компанию в государственное управление сроком на 2 года. И с 1 августа 1978 компания «Ламборджини» перешла под контроль итальянской госадминистрации. В том же году появился «Кунтач LP400S». Впервые в истории «Ламборджини» автомобиль получил 4-клапанный двигатель мощностью 455 лошадиных сил. В течение 16 лет было выпущено чуть менее 2000 автомобилей «Кунтач», считающихся самым продаваемым автомобилем в истории компании. В июле 80-го года Болонский суд по ряду причин принял решение продать компанию братьям «Мимран», известным швейцарским магнатом пищевой промышленности. К счастью, новые акционеры, будучи страстными ценителями автомобилей, начали восстанавливать компанию, инвестируя средства в новые проекты. В 80-е годы на свет появилась спортивная модель Lamborghini Ялпа с названием в честь мексиканской породы бойцовых быков. В 1981-м компания вновь решила вернуться к теме внедорожников и начала производство LM-001. Созданного на базе отвергнутого американской армией концепта «Гепард». Спустя год автомобиль был модернизирован и получил индекс LM-002. За годы производства, это до 1993 года, компания выпустила 301 внедорожник. Середина 80-х стала для компании периодом реорганизации и значительного роста. Но из-за больших трат, связанных с реорганизацией производства, владельцы вынуждены были искать мощного партнера, который был найден в лице американского концерна Chrysler. С приходом к власти Chrysler позиции Lamborghini стали восстанавливаться. Началась разработка и подготовка производства автомобиля, призванного сменить «Кунтач». В результате появилось динамичное, эффектное, демоническое творение – «Диабло». Именно эта модель вновь вывела компанию в лидеры мировой автоиндустрии. Двигатель мощностью 492 лошадиных силы размещался за пассажирским салоном. Скорость достигала отметки 325 км в час, причем разгон до сотни набирался за 4 секунды. Компания вывела на рынок несколько модификаций «Диабло», но кризис мирового рынка привел к спаду и подтолкнул диверсификации производства. Были реализованы такие экспериментальные проекты, как электрическое транспортное средство для городского пользования и разработка

Между немцами и Ламборджини был подписан вместе с договором о полной и окончательной передаче всех акций под немецкое управление. Плодом сотрудничества и первым важным новшеством стало появление в 2001 году модели Мурсилага, преемника Дьябло. Можно не удивляться, что эта модель также была названа в честь известного быка, участвовавшего в кориде. Тот факт, что это испанское слово на самом деле означает «летучая мышь», служит лишь усилением магнетизма этого великолепного автомобиля. Кроме 580-сильного мотора, Мурсиладжа отличался намного лучшим качеством исполнения деталей, с которым не могли сравниться даже лучшие модели Diablo. Продажи сразу пошли хорошо, а Lamborghini могла быть уверена, что каждый сделанный ею автомобиль найдет своего покупателя, поскольку почти все они были заказаны клиентам заранее. При этом Lamborghini остается штучным автомобилем. В среднем их производится 2-3 тысячи автомобилей в год, а в России ежегодно продается с десяток автомобилей, и почти все они остаются в Москве. Создатель на сегодняшний день одной из самых элитных фирм спортивных автомобилей умер в возрасте 73 лет. Он управлял своей компанией лишь 9 лет, но, безусловно, именно Ferruccio Lamborghini – бесспорный ее творец. На сегодняшний день «Триумфальное шествие» и «История Lamborghini», воплотившая в себе неизменное качество, прогресс технической идеи и неудержимый полет мысли талантливейших дизайнеров, продолжается, а владельцем компании до сих пор является Audi. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Предыдущие выпуски программ вы можете найти на нашем сайте белаярадио.ру. Всего вам хорошего и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателя. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть тайт, и никакая перхоть, потому что есть head and shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктора без Гэмбла. А саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе, к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни.

старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктору и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктор и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктору спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктор даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктор познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктор и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и маловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter Gamble & Company. Под Company некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Company исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках – звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар.
Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой. Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала. Он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато.
Да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. Пампер в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта оказался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Милса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о европейской компании, в ассортиментном портфеле которой домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и множество различных товаров для дома. Но самое главное, эта компания стала одной из крупнейших в мире не за счет эксклюзивности и дороговизны, а напротив, за счет практичности и экономичности своих изделий. К тому же эта компания прославилась своей нетерпимостью к коррупции в любых ее проявлениях. Мы будем говорить о компании IKEA. История компании IKEA началась в далеком 1926 году, когда на свет появился Ингвар Кампрат. Ингвар родился в маленьком шведском городке. Интересно, что в его роду уже были предприниматели. Правда, не очень успешные. Его дедушка с бабушкой занимались торговлей, которая, увы, довела первого до самоубийства по причине большой кредитной задолженности. Однако вернемся к юному Ингвару. В это время Кампрат активно начинает проявлять интерес к товарно-денежным отношениям. Первым опытом коммерции стали обычные спички. Именно ими в возрасте 5 лет будущий основатель IKEA начал торговать на улице. За время учебы Ингвар умудрился перепробовать множество занятий, от торговли рыбой до продажи рождественских открыток. Это и стало настоящей школой. Компания IKEA появилась благодаря личному опыту и внимательности основателя. У Ингвара не было высшего образования, и книг по теме бизнеса достать было негде. В 1943 году основывается первая и в будущем, как окажется, главная компания, ей станет IKEA. Но до мебели было еще далеко, а тогда она занялась импортом ручек из столицы моды, Франции. Интересно, что компания была основана лишь для того, чтобы не испортить отношения с поставщиком, который требовал официальности в бизнесе. Ввиду отсутствия денег и молодого возраста, 17-летний Ингвар не смог зарегистрировать свою компанию, и для осуществления был привлечен отец Ингвара, на которого и была зарегистрирована фирма. Название компании IKEA произошло от нескольких слов. Первые две буквы – это инициалы самого Кампрада. Третья буква означает название компании отца Ингвара. После гибели деда семейное дело осталось отцу. А четвертая – от названия церковного прихода, в котором состоял юный швед. Вот так в 1943 году появилась компания IKEA. Продажи под официальным ведением дел стремительно поползли вверх, и спустя два года Ингвар решает начать рекламировать товары своей фирмы в местных газетах. Итак, на дворе конец 40-х годов, и внимание Ингвара привлекает одна интересная особенность в местной жизни. В то время в Швеции мебель являлась для большинства жителей почти предметом роскоши из-за необычайно высокой цены. Кампрат решает исправить это упущение, начав преобразовывать свой магазин. Вначале молодой предприниматель разузнал, где можно закупать самую простую и дешевую мебель в стране. А чуть позже IKEA начала приобретать самые дешевые стулья, кофейни и столы. Самое интересное в то время, в магазине у Ингвара у каждой вещи было свое имя, которое придумывал сам владелец компании. И даже несмотря на то, что конкуренты тоже начали проявлять активность, в некоторых магазинах ассортимент был идентичным, подход Кампрада позволил IKEA выделиться со своей мебелью на общем фоне конкурентов. Помимо этого, начало работать сарафанное радио. Радостные покупатели рассказывали о новом магазине дешевой мебели своим знакомым, а те, в свою очередь, своим. В результате высокого объема продаж у Ингвара в наличии оказалось достаточно средств, и он решается на новый виток развития, покупая в 1901 году небольшой завод в Швеции. На новом предприятии был налажен выпуск еще более дешевой мебели. Это был нонсенс для страны, где мебель являлась дорогим товаром. IKEA выиграла ценовую войну, но в скором времени проделки конкурентов дали о себе знать. Фирмы, входящие в Национальную ассоциацию продавцов мебели, начали давить на местных поставщиков, работавших в том числе и с IKEA.
Воспользовавшись властью, у них получилось уговорить некоторые магазины прекратить сотрудничество со столь перспективной компанией. Вполне возможно, это могло быть тяжелым ударом для Ингвара Кампрада. Если бы на его месте был другой человек, возможно бы мы сегодня и не знали о столь известной мебельной компании. Но для удачного бизнесмена, которым являлся Ингвар, любая проблема – повод для поиска выхода и решения этой проблемы, а также новые возможности развития. По иронии судьбы, именно этот отказ местных поставщиков привел к тому, что IKEA стала крупнейшим производителем мебели в мире. Ингвар начал закупать большую часть деталей для мебели в Польше. Главным плюсом стало то, что существенно уменьшились издержки, несмотря на то, что приходилось доставлять детали. Дальнейшим сокращением издержек стал отказ от доставки мебели на дом. Данный шаг положительно сказался на итоговой цене продукции, что только добавило популярности магазинам Кампрада. Правда, компании пришлось изменить свою продукцию кардинальным образом, сделав мебель сборной, для удобства транспортировки силами самих покупателей. А сама сборка мебели того времени, как и в наши дни, отличалась необычайной простотой. Даже ребенок с инструкцией сможет разобраться, что к чему. Подобная идея Ингвару пришла благодаря одной из самых сильных черт его характера – наблюдательности. По легенде, он увидел, как один чертежник компании упаковывает свой рабочий стол в багажник автомобиля. После этого основатель IKEA нашел решение проблемы с доставкой. Многие идеи, используемые сегодня в компании IKEA, появились после того, как Ингвар услышал что-то на улице или увидел в самом магазине. Между тем, этот гениальный предприниматель слыл как самый главный скряга на планете. Вместо такси Кампрад ездил на общественном транспорте, предпочитал подстригаться в обычных недорогих парикмахерских, проживал в трехзвездочных отелях, когда бывал за границей, и питался в маленьких кафешках, а не в дорогих ресторанах. Наверное, покажется, что этот человек, состояние которого оценивается в 18 миллиардов долларов, настоящий скряга. Однако дело не в этом. IKEA – магазины, рассчитанные на средний класс. И в течение всей жизни Ингвар был в поисках путей для улучшения работы своей фирмы. Конечно же, для этого он был обязан хорошо знать своих клиентов. Ингвар даже сам как-то заметил, что ездит в общественном транспорте, чтобы быть ближе к своим покупателям. Очень вероятно, что из таких поездок им было подчеркнуто немало идей для IKEA. Помимо этого, он предпочитал такой образ жизни, чтобы не быть белой вороной среди остальных сотрудников, что поддерживает хороший моральный дух в компании. Одной из маркетинговых находок компании явилось появление каталога. IKEA начала торговать мебелью в 1947 году, а спустя 4 года на свет вышел первый печатный каталог с продукцией, ставший легендарным. Уже в то время он был в почтовых ящиках Швеции. Важным и главным правилом каталога, который был установлен Ингваром, являлось то, что цены, указанные в нем, должны сохраняться в течение года. Естественно, они могут снижаться, но товары, представленные в каталоге, не должны стоить выше, чтобы не вводить в заблуждение потребителей. В начале 50-х годов Ингвар внедряет нововведение. Дело было в том, что в это время Кампрад посетил США, где узнал о принципе построения магазинов по определенной системе. Магазины располагаются в пригородах, где цены на землю на порядок дешевле, впрочем, как и рабочая сила. Швед посчитал, что будущее транспорта за автомобилями, а потому людям будет несложно добраться до пригорода, чтобы купить мебель по низким ценам. Помимо этого, магазины будут строиться в форме огромных складов с системой самообслуживания и применением консультантов. Вначале в Стокгольме, а позже и в родном городе основателя появились первые торговые магазины IKEA. Кампрад не остановился на этом. Он предложил дальше развивать дополнительные сервисы, которые были способны улучшить жизнь клиентов. Таким образом, в 50-х годах в IKEA начинают появляться небольшие кафе, в которых потребители могли утолить голод во время хождения по огромному мебельному складу-магазину. Решение оказалось довольно мудрым, так как часть посетителей проделывала большой путь до IKEA. Наличие чашки ароматного кофе в магазинах помогало им вернуться в тонус.
середине 60-х IKEA начинает экспансию в другие страны, открыв свой первый магазин в Норвегии. После этого в это же время в магазинах компании появляется система контроля качества, которая впоследствии рядом авторитетных журналов помогла некоторой продукции компании быть признанной самой качественной в Швеции. Также залог успеха компании кроется в грамотной организации сотрудничества между дизайнерским и производственным отделами. Они зависят друг от друга, и благодаря совместной работе часть вариантов заранее отбраковывается по причинам, которые могут затруднить разработку проекта или привести к повышению цены. Уже в момент планирования новых продуктов в компании определяются, какие средства могут быть выделены на новый продукт и как можно их сэкономить. Ингвар всю жизнь старается минимизировать издержки, и это у него отлично получается. На сегодняшний день в компании работает целый исследовательский центр, в задачи которого входит определение, сколько люди готовы потратить на мебель. Для примера берется среднеевропейская семья со средним достатком. На сегодняшний день успешность компании очевидна. Однако в чем же причина успеха? Как шведский предприниматель смог захватить весь мир? А все очень просто. С самого начала этому способствовала стратегия компании – стратегия низких цен. При этом ожидания клиентов всегда в меру удовлетворялись, и они получали то, что ожидали. Во-вторых, Ингвар Кампрат выбрал стиль жизни обычного человека, в итоге помогающий ему быть ближе к людям. Он всегда знает, что надо предоставить клиенту этого достатка, и IKEA удовлетворяет его потребности. Дешевая, функциональная, вполне дизайнерская мебель – вот что сегодня является компанией IKEA. И, кстати, Кампрат первым в Европе применил принцип расположения магазинов в пригородах. Этим шагом он рисковал, но был все-таки провидцем, заранее знавшим, что владельцам автомобилей не составит труда добраться до пригородов ради дешевой мебели. Ну а поставщиков IKEA всегда стараются найти поближе к месту расположения торговых центров. Например, 30% того, что продается в российских магазинах IKEA, произведено в России. При этом российские товары продаются в IKEA и за границей. Точно так же обстоит дело с производителями других стран. Часть их продукции реализуется в своей стране, а часть в магазинах IKEA по всему миру. Сегодня в ассортиментном портфеле IKEA домашняя и офисная мебель, осветительные приборы, посуда, текстиль и другие товары для обустройства дома. В общей сложности каталог продукции насчитывает более 9500 наименований. Пер Кауфман, бывший гендиректор IKEA в России, так охарактеризовал особенности потребительского интереса в разных странах. В России наибольшим спросом из-за малогабаритных квартир пользуются диваны-кровати, стопки для водки и почему-то тапочки. Во Франции те же диваны-кровати, дневные шторы и винные бокалы. В Италии IKEA продает больше всего галошниц, в Швеции хит продаж свечи, а в США продается очень много небольших ваз для цветов. Но американцы используют их не как вазы, а как большие бокалы для напитков со льдом. В IKEA сперва не могли понять, зачем американцам столько ваз. В наши дни у руля компании стоят сыновья основателя Ингвара, а сам же основатель-миллиардер находится в отпуске. И даже несмотря на это, Ингвар влияет на компанию, внося новые идеи в улучшение компании с многомиллиардным оборотом. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте в эфире Белого радио, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы поговорим о компании, которая объединяет и взрослых, и детей, и чьим именем мы называем все пластмассовые конструкторы, независимо от производителя. В мире существует мало торговых марок, носящих такое же удачное название, как «Лего». Оле Кирк Кристиансен создал это имя, соединив датские слова «играй», «лег» и «хорошо», «год». От первых деревянных игрушек компания перешла к изготовлению всем знакомых ярко раскрашенных кубиков. Поколения детей выросли, строя свои воображаемые миры и изобретения из конструкторов «Лего». «Лего» больше, чем просто игрушка. Была впервые выпущена в 50-х годах в качестве игровой системы. Всякий, кто когда-либо наблюдал за детьми, играющими в «Лего», знает, каким занимательным может быть это занятие. Кстати, по латыни «Лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Принцип «Лего» — взаимозаменяемые компоненты, которые ребенок может переставлять до бесконечности, руководствуясь своим творческим воображением, был скопирован множество раз многими производителями игрушек. Но притягательность оригинала остается вне конкуренции. Сила конструктора «Лего» в том, что пользоваться им просто. Он не требует специальных инструментов или помощи родителей. Он пригоден для бесконечных переделок. Проще говоря, каждый день для каждого ребенка это новая игрушка. Лего также привлекателен для широкого диапазона возрастов. Дети, недавно научившиеся ходить, начинают с больших кубиков дупла, прежде чем перейти к Лего стандартного размера. Наборы Лего поставляются во всех размерах, и их цена подходит для всех кошельков. Со временем ребенок может собрать большое число элементов, чтобы создавать еще более крупные игрушки. Некоторые дети попадаются на этот крючок и переносят свою страсть к Лего во взрослую жизнь. С точки зрения родителей, мало что может сравниться с Лего. Этот конструктор чист, безопасен и лишен какого-либо насилия. Он также несет в себе образовательный элемент. Дети учатся тому, как следует обращаться с кубиками, и развивают свое воображение. Многие родители провели часы, создавая сложную конструкцию из Лего, только затем, чтобы увидеть, как их неблагодарный отпрыск радостно разбирает ее за несколько минут. А как же начиналась история всемирно известной марки? В период депрессии 30-х годов прошлого столетия Оле Кирк Кристиансен был уволен со своей работы в Дании. Плотник по профессии, он жил в крохотной деревушке Билунд на болотах Ютландии. В свободное время ему в голову пришла идея, что он может изготовить качественные игрушки, которые будут обращаться к воображению и творческим инстинктам ребенка. Его игрушки будут прочными и устойчивыми к грубому воздействию. Он делал йо-йо, слонов на колесах, миниатюрные детские коляски, модели автомобилей и великое множество других вещей. В его время лидером продаж был утенок на колесах, которого можно было тянуть за собой на веревке. Со временем деревянные игрушки Кристиансена стали популярны, и он стал нанимать на работу других мастеров. К концу 40-х годов в штате Лего было 50 сотрудников, и она стала самой большой компанией в той местности. Готфрид, сын Кристианса, работавший со своим отцом с 14 лет, поехал в Англию. Во время своего путешествия он обсудил идею новой игрушки с продавцом игрушек, искавшим совершенно новый вид товара, что-нибудь с логикой и преемственностью – игровую систему. Эта идея показалась Готфриду привлекательной. Он почувствовал, что ответ лежит в кубиках, которые можно использовать для строительства другого мира. Эти кубики можно будет соединять и разъединять. В 1955 году, после больших трудностей и экспериментов, в Дании было запущено производство, теперь уже всемирно известных кубиков Лего. В отличие от предыдущих продуктов компании, новый продукт был совершенной игровой системой. Он был нацелен на мальчиков и девочек всех возрастов. Конструктор был простым и бесконечно гибким. Игра с ним доставляла одно удовольствие. К тому времени, как Оле Кирк Кристиансенс в 1958 году умер и его сын занял место главы компании, новая система Лего уже имела успех у покупателей. Товарооборот увеличился на 1,5 миллиарда долларов.
С открытием в 1968 году первого Леголенда компания перешла в совершенно новую сферу деятельности. Участок земли размером в 9 акров рядом с заводом Лего был превращен в настоящий рай для детей. В нем были деревни из моделей кафе, музей кукол и многие другие аттракционы. Сегодня Леголенд привлекает более 1 000 000 посетителей в год. А тогда, в 1968 году, Лего добавила в свою игровую систему колеса, открыв новые улицы и даже автострады для детей, которые играли в Лего. Затем последовали фигурки людей Лего, и в 1977 году были представлены технические наборы Лего, из которых можно было собирать действующие модели. Существует мало видов коммерческой деятельности, так сильно подверженных влиянием моды, как индустрия игрушек. Стремительный натиск телевизионной рекламы, происходящий в последние несколько лет, означает, что детям достоверно известно о том, что сейчас является свежей новостью, а что нет. Находясь посреди водоворота манипулирующего маркетинга, Лего умело поддерживает современность своих игрушек, постоянно внедряя инновации. Например, в 70-х годах компания боролась с атакой со стороны моторизированных игрушек, запустив серию миниатюрных электродвигателей Лего, которые можно было использовать для приведения в движение самых разнообразных транспортных изобретений. Не так давно компания поддержала актуальность выпускаемых ею игрушек, предоставив серию наборов Лего, посвященных определенным темам, дополняющих классические наборы. За последние годы были выпущены такие наборы, как «Рыцарь и драконы», «Динозавры», «Насекомые», «Затерянный мир» и «Боб-строитель», «Роботы» и «Звездные путешественники». Лего также продвигает свою товарную марку и по другим направлениям. Компания создала свои тематические парки, в которых представлены поразительные модели Лего, и проводит экскурсии. В настоящее время подобные парки есть в Дании, Англии, США и Германии. Затем есть так называемый стиль жизни Лего, под маркой которого выпускается одежда для детей, рюкзачки, книги, часы. В 2002 году новинкой стала серия «Серьезная игра Лего». Это была попытка привнести отличительные черты Лего в творчество и обучение бизнесу, предоставив взрослым инструменты, которые они смогут использовать при разработке стратегии. Но не все так гладко. Желание сделать Лего более глобальным бизнесом, увеличив количество видов деятельности, такие, к примеру, как парки и производство одежды, может быть, отвлекли внимание менеджмента от самой торговой марки. В 1999 году компания опубликовала отчет, в котором впервые за всю историю фигурировала цифра убытков – почти в 50 миллионов евро. Затем последовали еще большие потери. В 2000-м это было 134 миллиона евро. Часть этих потерь относят на счет реструктуризации. Тем не менее, торговая марка не сыграла так хорошо, как ожидалось. В тот период были закрыты фабрики в Венгрии и Швейцарии. Было уменьшено число рабочих и изменена схема рекламы. И как бы то ни было, к началу 2001 года управленцы вывели Лего на прежний курс. В отчете компании за 2001 уже значилась прибыль, которая растет и сегодня. А, например, за 2010 год владельцы получили уже более 700 миллионов чистой прибыли. Итак, что же сохраняет силу торговой марки Лего, когда прочие игрушки выходят из моды? Это постоянное обновление. Инновационные продукты в сочетании с основными ценностями компании – творчеством, игрой, обучением и развитием. Например, в 2002 году компания основывает Институт Лего, в котором собирает лучших ученых и психологов, исследующих природу детского воображения и навыков обучения. Для Лего создание игрушек становится научным процессом. До сегодняшнего дня компания управлялась так, чтобы всегда оставаться молодой и динамичной. Если так будет продолжаться и дальше, торговая марка Лего будет жить до тех пор, пока у детей есть воображение. И напоследок немного о цифрах. С 1978 года было произведено 4 миллиарда фигурок Лего. 70 тысяч взрослых – именно столько зарегистрированных фанов группы Лего в интернете. И это доказывает, что Лего уже давно не просто детская игрушка. 4 миллиона человек – именно столько фанов в Лего-клуб.
Если все кирпичики Лего, проданные в 2010-м, выложить на футбольное поле, то получится башня высотой 172 метра. Это как 50-этажное здание. И за все годы компания Лего произвела более 560 миллиардов различных деталей. Подводя итоги, можно сказать, что Лего — это уникальный бренд с ярчайшей индивидуальностью. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Максим Демидов. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США. Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно...
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.